Вначале краткий анонс. Глава государства провел ряд встреч и дал интервью телеканалу Евроньюс. Проходящий в Баку ВУФ-13 продолжает оставаться в центре внимания мировых медиа. Президент Маврикии ознакомился с деятельностью Асам Хидмет в Баку. Сейчас более подробно. 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев провел ряд встреч с главами государств и правительств, находящихся в нашей стране, для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций ВУФ-13. На встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе Азербайджан и Грузия в очередной раз подтвердили свои стратегические партнерские отношения, подписав всеобъемлющий пакет соглашений, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в сферах экономики, энергетики и транспортной связанности. Церемония подписания состоялась при участии президента Ильхама Алиева и премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Оба лидера подчеркнули значимость подписанных документов с точки зрения расширения сотрудничества, особо отметив важную роль Азербайджана и Грузии как транспортного

хаба для многих стран, а также необходимость дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении. В число подписанных документов входят межправительственные соглашения о поставках природного газа в Грузию, о продолжении транзитных договоренностей для дополнительных поставок азербайджанского природного газа на международные рынки, о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии и Турцию, а также протокол Координационного совета, подтверждающий окончательную приемку и завершение модернизационных работ, проводимых в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. На встрече с заместителем премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Джан Ко Цина президент Ильхам Алиев отметил, что участие Китая в этом мероприятии с делегацией высокого уровня является знаком уважения и дружбы к Азербайджану. В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие Азербайджана-китайских отношений, охватывающих различные сферы. Было выражено удовлетворение расширением торгово-экономических связей между Азербайджаном и Китаем. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества политической, экономической, транзитной, транспортной, военно-технической сферах в области грузоперевозок и других направлениях. 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы были еще раз рассмотрены экономические проекты, реализуемые двумя странами в соответствии с поручениями глав государств, выражено удовлетворение их исполнением. 18 мая в Баку во дворце Гюлистан от имени президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный прием в честь глав государств и делегаций, принимающих участие в 13-й сессии Всемирного форума городов. 19 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергиенко. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития отношений в различных сферах. Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между законодательными органами двух стран. 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюз».

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: На заседании женской группы, прошедшем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН в УФ-13, обсуждались вопросы гендерного равенства, жилищных прав женщин и их участия в процессах принятия решений. Выступившие на мероприятии участники отметили, что женская группа является важной платформой для обмена мнениями и обсуждения приоритетных вопросов женщинами из различных стран. Подчеркивая, что сессия представляет большое значение с точки зрения изучения опыта женщин и укрепления сотрудничества. В павильоне Азербайджана на 13-й сессии Всемирного форума городов ВОВ-13 прошло мероприятие на тему «Постконфликтное градостроительство, восстановление уничтоженной идентичности и перестройка интегрированного будущего». На мероприятии обсуждались вопросы реконструкции освобожденных от оккупации территорий, сохранения городской идентичности и устойчивого развития. Пакистанская провинция Пенджаб открыла свой павильон на выставке Urban Expo в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13. В церемонии открытия приняли участие главный министр Пенджаба Марьям Наваз Шариф и исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам Анна Клаудия Росбах. В павильоне Азербайджан на 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 прошло мероприятие на тему «Постконфликтное градостроительство, восстановление уничтоженной идентичности и перестройка интегрированного будущего». На открытии мероприятия был показан видеоролик о строительно-восстановительных работах, проводимых в городе Ханкенди, Шушинском, Ахдаринском и Ходжалинском районах. Президент Республики Маврикия Дарамбер Гохул, находящийся с визитом в нашей стране для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций ВОВ-13, ознакомился с деятельностью центра Асан Хидмет. Гости подробно проинформировали о центрах Асан Хидмет, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева, и проектах, реализуемых в сфере инноваций. Президент Маврикия выразил заинтересованность в применении опыта азербайджанского Асан Хидмет в своей стране. Посол Азербайджана в Багдаде Эльдар Салимов посетил главный штаб Иракского туркменского фронта ИТФ, политическое объединение иракских туркоман. Посол встретился с председателем фронта и губернатором провинции Киркук Мехметом Саманом. На встрече с депутатами регионального парламента и руководством провинции были обсуждены будущие многоплановых связей между Азербайджаном и иракскими туркоманами, а также совместные проекты. Ежегодное королевское конное шоу в Виндзоре, проводимое в честь членов королевской семьи Великобритании, успешно завершилось. Азербайджан с 2012 года принимает участие в шоу. Отряд всадников и танцевальный ансамбль государственной пограничной службы достойно представили Азербайджан, привлекая внимание зрителей своими выступлениями и национальными костюмами. На шоу были представлены образцы искусства, отражающие богатую культуру страны. Делегация Азербайджана преподнесла королю Карлу III шерванский ковер и скульптуру «Азербайджанский воин» на скакуне породы дильбаз. Азербайджанский национальный музей ковра, отражающий богатую историю и основные художественные направления азербайджанского ковроделия, благодаря своим экспонатам, редкой красоте, производит на посетителей глубокое впечатление. Здесь искусство бережно хранится в каждом уголке. В этом музее собрана и экспонируется самая многочисленная в мире коллекция азербайджанских ковров. В экспозиции сначала представлены циновки и плетеные изделия, затем другие виды безворсовых ковров, после чего демонстрируются ворсовые ковры 16-21 веков. Такая организация экспозиции позволяет наглядно отследить каждый этап развития этого искусства и то, как совершенствовалось мастерство построения композиции – обогащались орнаменты и усложнялась цветовая палитра. Золотой фонд музея составляют ковры Губаширванской, Гянджа-Казахской, Карабахской и Тебризской школ, сгруппированные в соответствии с классификацией выдающегося ученого народного художника Латифа Керимова. С 2010 года традиционное искусство ковроткачества Азербайджана включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это важное событие стало возможным благодаря поддержке первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и свидетельствует о значимости и ценности нашей национальной культуры в мировом контексте. Оригинальное здание музея в форме свернутого ковра, современное устройство экспозиционных залов и уникальные экспонаты превращают Азербайджанский национальный музей ковра в одно из самых интересных культурных пространств столицы.

0: Regional Halk Radio. Milyonların hem sohbeti.
1: Президент Ильхам Алиев представил на ВУФ-13 азербайджанскую модель созидания. В эти дни Азербайджан вновь находится в центре мирового внимания. Так, в Баку успешно продолжается 13-я сессия Всемирного форума городов ООН. Более 41 тысяч участников из 180 стран мира принимают участие в этом престижном международном мероприятии, в ходе которого на глобальном уровне обсуждаются самые актуальные вопросы городского развития, устойчивого развития, изменения климата, урбанизации и городов будущего. Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия форума стало ярким подтверждением его политического и стратегического значения. В своей речи глава государства поделился важными мыслями об устойчивом урбанизме, современных вызовах, с которыми сталкиваются города, о политике строительства в постконфликтный период и о зеленой модели развития Азербайджана. Президент отметил, что ВУФ-13 – второй по величине международное событие в стране после КОП-29. По его словам, рекордное количество участников, собравшихся в Баку, свидетельствует о растущем международном авторитете Азербайджана и о том, что наша страна превращается в глобальное пространство для диалога. В ходе выступления президент Ильхам Алиев сказал, что вопрос о градостроительстве ежедневно решается не только в Баку, но и во многих других городах Азербайджана. Глава государства отметил, что 2026 год в нашей стране объявлен годом градостроительства и архитектуры. Это решение является еще одним подтверждением того, как много внимания и значения мы придаем этой сфере. Президент отметил, что посещение участниками форума территории, освобожденных от оккупации, имеет особое значение, ведь

0: Только на месте можно увидеть последствия совершенных годами разрушений, вандализма и варварского отношения к культурному наследию, которые были причинены на этих землях.
1: One of the main tasks for our government now is the reconstruction of Karabakh and Eastern Zengizur.
0: Одной из первостепенных задач, стоящих в данный момент перед нашим правительством, является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, территории, которые в течение почти 30 лет находились под армянской оккупацией и подверглись полному разрушению и опустошению. Например, международные наблюдатели и посетители сравнивали Агдан с Хиросимой. Они называли его Хиросимой Кавказа, поскольку города просто не существовало. Он был полностью сравнен с землей, и в отличие от Хиросимы, это произошло не за один день в результате взрыва атомной бомбы, а в течение 30 лет оккупации, когда здания, исторические сооружения, общественные здания и дома были просто разобраны, полностью разрушены. Так что сейчас реализуется программа великого возвращения. Уже готовы генеральные планы городов и сел. Конечно, я могу привести много цифр, но приведу лишь две. Протяженность туннелей, которые мы строим сейчас, за 5 лет строительство 70 километров туннелей уже завершено. Еще 5 предстоит построить. Из 500 мостов построено 400

Говоря о Баку, отмечу еще несколько моментов. Нам пришлось провести большой объем работы в сфере охраны. Окружающей среды. Баку был первым городом в мире, где с 1846 года начали добывать нефть. И на протяжении этих 180 лет почти все эти годы охране окружающей среды не уделялось должного внимания. В результате Баку был сильно загрязнен, и если я назову такие районы, как Черный город, Биби-Эй-Бад, Бейкшор, то, возможно, для иностранцев это ничего не значит. Но если у вас будет возможность посетить эти места и посмотреть видеоматериалы или фотографии о том, как они выглядели, скажем, 20 лет назад и как они выглядят сейчас, вы увидите, что было сделано для создания экологически чистого пространства в Баку, вместо Черного города, который был сильно загрязнен. Именно поэтому он назывался Черным городом. Сегодня у нас есть Белый город, являющийся моделью городского развития. Environmentally friendly cities with quick access to public transportation. Таким образом, на церемонии открытия ВУ-13 президент представил мировому сообществу богатое национально-духовное наследие нашего народа, его созидательное мышление и видение будущего, нашу архитектурную культуру и градостроительные традиции, которые сохранили славную историю Азербайджана. Проведение именно в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов, который считается одной из самых авторитетных мировых площадок, стало логическим следствием растущего международного престижа нашей страны, ее репутации как надежного партнера и наличия богатого наследия градостроительных и культурных традиций, формировавшихся на протяжении всей истории. ВУ-13 в центре внимания мировых СМИ. Проходящая в Баку 13-я сессия Всемирного форума городов ООН, известная как ВУ-13, стала главной темой для мировой прессы. Международные медиаресурсы с особым вниманием отмечают, что Азербайджан проводит это престижное мероприятие на высоком уровне. Давайте вместе проанализируем, что пишут глобальные СМИ о Бакинском форуме.

18 мая, в день открытия ВУП-13, телеканалы братской Турции транслировали церемонию в прямом эфире, информируя телезрителей о важности форума, а также делились цитатами из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Особое внимание в своих репортажах телеканалы уделили стремительному развитию градостроительства, восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, а также программе «Великого возвращения». Турецкие СМИ также уделили много внимания программе визита в Баку делегации, возглавляемой министром окружающей среды, городского развития и изменения климата Муратом Курумом. Пакистанские издания «The National», Daily Times и The News пишут о том, что их страна в Баку представлена многочисленной делегацией. В новостях сообщается, что премьер-министр Пенджаба Мариам Наваз Шариф представит международной аудитории проект доступного жилья для жителей Пенджаба. Представители пакистанской

КПРС с удовлетворением отметили гостеприимную встречу их делегации в Баку. Как отмечает китайское агентство Синьхуа, Баку хорошо подготовился к этому мероприятию, создав современную инфраструктуру, зеленые зоны и сохранив гармонию с историческим наследием. По мнению китайских экспертов, этот форум станет важной площадкой для обмена опытом между странами в области цифрового урбанизма и доступного жилья, пишет агентство. Также активны и российские СМИ. Порталы moscowbaku.ru и Вестник Кавказа пишут, что на сессии в Баку впервые прошли встречи министров и саммит лидеров. Также большой интерес международной общественности вызвали проекты Азербайджана по быстрой реконструкции и зеленой энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре. Французский сайт La Gazette Франс опубликовал мнение исполнительного директора ООН «Хабитат» Клаудия Росбах, по словам которой Бакинский форум станет главным местом для диалога, который определит приоритеты градостроительства на предстоящие десятилетия. Молдавский новостной портал «Noi.md» опубликовал обширную статью об официальной церемонии открытия ВУФ-13. В статье приводится подробная информация об официальной церемонии открытия. Даны цитаты из выступления президента Азербайджана. Египетская пресса также широко осветила эту тему. Ряд египетских изданий сообщает о том, что Египет поделился Баку с миром своим уникальным опытом в сфере доступного жилья. В малайзийском агентстве Бернама и изданиях The Sun и Sabah News заявляется о том, что Малайзия полностью поддерживает глобальные инициативы в этой области. Медиаструктуры Кении пишут об особом приглашении на Бакинский форум президента страны Уильяма Самой Руто. Глава Кении в рамках ВУФ-13 представит жилищную программу своей страны и предпримет попытку привлечь новых инвесторов. Кроме того, в новостях широко обсуждается встреча между лидерами Кении и Азербайджана. Кроме того, сделанные в Баку важные сообщения о градостроительстве были освещены СМИ Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Казахстана, Таджикистана, Индии, Иордании, Ирака и Мозамбика. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.

кумы Ева Сиркутаров. Евгений Михайловын гыцеле ворнран болоровин чизармасну вор еврамётин онлайн мэри тахузакан аракилчун Хаястани Тараском. Кыцанкан айны шел ворнар каюмы Сарафаем Ковгасум каюнутян имнакан спарналика Евамин айн хаванаканутям таразаштаном Еревани миагдашнаки сымынуме еврамётина. Да откапесна кателия Вашингтонум Дональд Трамп ишханчан галуцето Америка имеется ангнери ев еврамётян мече фарабёрснари сарецман фонин. Каскази Верия вор американцев, чин херана тараса шданец. Байцава набар, кынвазецна нирин саджакцюн хайкакан режимин. Авелин даты гунецав, USAID коумис хайкакан журтаварутян заргацман наджакцилу артен аргир кифонин. Нрахоско веру амеутян ворошума еркарадзе келир аракелутян жамкета на патакунин айф уйсна шанчел ереванин ворна еркаюмиз дарцели аримутки форпост арафайн ковкасум. Пашинян акан хайторин вахунуме фокцюнарец. Саат капеш чиште аш вернулов Трампи хоскеру Украина и нажакцюн вазесны ломасен. Евнрадыш гоутюну Байден и Тими Коумис Киеви режиме нажакцелу хамар миллиардовор доларныр цахсылу вераберял. Хаястанин еврамютюн мытнылу евайс фойн насир курмаракелутюн эндлайнылу хосумнары арматнырну амытангутян ерашхэкнернен. Воронг нахкинум Киевин твелейн Байден и Тима Евнра Европати горсан кернары. Болуру сай семене эти ванхнари аканаты сэнк агэтэнда үстян мечев петакалунтюну курснылу ватанг. Ев хаутюн, кынки баквет, пуханак онлайн хамогорсакцюн еврамютяем на той гет, да, хенсайне инчкарух и тегунянал. Порсагета мекнабанен ленаев хаястаном еврамютяна ракелутяна рачин еркутаринера. Нанышели вор хаястаном еврамютяна ракелутяна рачин еркутаринери артюнгнера, хастатуменак онхайте, айн горцуме и ревичеке апакайна сману гусем ев на патакуни хуаркел, адрбечени дым хайзин воракан рисадрангнери пастера. Мемну жаманак еврамютяна ракелутян хор Ортаканлары Горсадрумен Болорджанкера, Хамозылу Ереванин, Хызыл Паймалурватюнары, Пчастнылу Москваи, Даравор Харабюрцюнары. Сранкен Тареву, Саракелутян Горснеутян, Емнакан Артюнклары. Авелин Спасуми, Драгетеванкнары Авелацу, Минча Тарацашланин Спарлами, Апагаюм Айн, Апагаюн Аснылу Нур Порцаров. Инча Эверабюрме Еврамюйтен, Еревани Паштанянери Хавастиацумнарин, Тая Саракелутину Юрин Актарацашлану Мамутангутян Баадричи, Русска Ахагеди Кардзикол Вайдмуткера, Баваканин Завиш Сталин Ханшом, Москвань Ев Бакун Карсом, Мурдранг Хирани Ев Туркейн, Хисколлер Теснерен, Евченел Хосум Русастан Ев Адрбеджани Масин. Попохвогаш Харакар Кефонин Мен Хератес Хака Кангуртишнера, Каруган Пандел Вор Еврамютюн Ев НАТО, Хаутен Ев Аматангутян Ераш Хаурнарен. Такарака Ети Америка и Метиал Нанглера, Трамп и Тими Рекаварутян Басичан Абар Ирушадрутюн Атерапохи, Хаувкян Усян Таразашна Ев Хака Кейн Тантасакан, Акамарутян Мешмутни Еврамютян Ет, НАТО и Евкараварман Тесанькюниц, Кичинараворутюн Кельни. Айсаматексун, Джварте, Еврамютюну Порции, Раканаснел Сепакан Хакакантюна. Айсписов Мотапагаю Менка Караваран Дитаркель, Еврамютюн Ев НАТО и Плузу Махарафаен Ковкасом. Хаткапеса Айстану Мирен Саздейсюну Пахпанелу Порцерум. Евайс Плузу Макаруга Шаунаквил, Евс Миканитари. Ангеснелов Еврамютюн Ев НАТО и Потенциал Плузман. Айспис Кошфац Хакакирт Европаюм, Тендесакан Плузма Ев Социалакан Сенцум Нариартюнком. Жаманака да Цойската.

В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Сегодня в рамках проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов состоялась международная конференция «Роль молодежи в градостроительстве при деколонизации». Официальные лица Кении в рамках ГУФ-13 ознакомились с выставкой «Urban Expo». Пакистанский эксперт. Стремительное обновление инфраструктуры в Баку является примером для других стран. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня в рамках проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 Организации Объединенных Наций при организации Бакинской инициативной группы состоялась международная конференция на тему «Роль молодежи в градостроительстве при деколонизации». На мероприятии обсуждались вопросы создания более сильных и скоординированных механизмов борьбы молодежи из различных регионов с сохраняющимися последствиями колониализма и неоколониализма, расширение сети молодежной платформы «Глобальный Юг», а также трансформации международной солидарности в реальные и эффективные платформы. В то же время состоялся обмен мнениями по вопросам организации молодежи на более высоком уровне. Вывода на первый план международной повестки дня системной дискриминации и нарушений прав, с которыми сталкиваются меньшинства, и выдвижение конкретных результатов ориентированных международных инициатив по борьбе с этими проблемами. Сегодня в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУФ-13 делегация во главе с министром земельных ресурсов, общественных работ, жилищного строительства и городского развития Республики Кения Элис Мутони Вахоми ознакомилась с павильонами выставки Urban Expo. Официальных лиц Кении сопровождал национальный координатор ВУФ-13, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев. В ходе выставки представители Кении проявили особый интерес к павильону Азербайджана. Анар Гулиев рассказал гостям о концепции павильона и представленных здесь экспозициях. Зеленая энергия играет важнейшую роль в развитии современных городов, так как именно на города и жилищный сектор приходится основная часть энергопотребления. Об этом заявил директор программы доступного жилья пакистанской провинции Пенджаб Имран Али Султан, участвующий в работе 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУФ-13. Имран Али Султан также подчеркнул высокую значимость инвестиций, вкладываемых Азербайджаном в транспортную и логистическую инфраструктуру. Он сказал, что его очень впечатлили развитие общественного транспорта, создание пешеходной среды и изменения в городской инфраструктуре Баку. Один из наиболее примечательных моментов заключается в том, что за последние 10 лет городская инфраструктура Баку стремительно обновилась. Это вдохновляющий пример и для других стран. На 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 прозвучала мелодия Шушанан Даглары. Трио в составе тариста, кеманчиста и нагариста исполнило для гостей форума эту знакомую каждому азербайджанцу песню. Импровизированный перформанс вызвал живой интерес у каждого, кто прошел мимо этого уголка экспозала.

0: В интервью президента Ильхама Алиева Евроньюс раскрыты стратегические приоритеты Азербайджана. Интервью президента Ильхама Алиева, которое он дает иностранным телеканалам и влиятельным информационным агентствам, всегда вызывает большой интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Эти интервью играют важную роль в донесении до мировой аудитории сути государственной политики, национальные интересы Азербайджана и отношения к региональным процессам. Последнее интервью, которое господин президент дал телеканалу Евроньюс 18 мая, также привлекло всеобщее внимание. В интервью президент отметил, что для Азербайджана большая честь проводить ВУФ-13, на котором представлены 182 страны. «Я убежден, что рекордное количество участников на этом форуме не является случайным», – сказал глава государства. «С одной стороны, это свидетельствует о том, насколько важными являются вопросы градостроительства и устойчивого развития в глобальной повестке дня. С другой стороны, это подтверждает, что Азербайджан стал международным пространством доверия и сотрудничества. Сегодня Азербайджан находится в центре внимания мировой общественности не только за счет своих энергетических, транспортных и геополитических инициатив, но и благодаря современные модели городского планирования, концепции устойчивого развития и масштабной программе строительства, реализованной в постконфликтный период. Проведение в Баку такой влиятельной платформы, как ВУФ-13, свидетельствует о том, что наша страна уже стала активным участником формирования глобальной градостроительной повестки дня». В интервью президента были затронуты такие ключевые темы, как беспрецедентные восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях и успешная реализация программы «Великое возвращение». Говоря о проектах, осуществляемых на этих территориях в постконфликтный период, глава государства отметил, что Азербайджан обладает уникальным опытом в области строительства городов и сел с нуля. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: Мерхелели янашма. Bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində
0: Поэтапный подход в ряде случаев и параллельное ведение работ по развитию привели к тому, что за 5 лет уже 85 тысяч человек вернулись обратно. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 307 мегаватт гидроэнергетических мощностей, а солнечные электростанции мощностью 340 мегаватт находятся в процессе строительства. Этого будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезура, но и для значительно более обширной территории. Также было обеспечено подключение электросети к общей энергосистеме страны. 75 километров тоннелей, из которых 70 километров уже введены в эксплуатацию, 500 мостов, из которых 435 уже построены. Железные дороги, школы, больницы, все развивается параллельно. В первые годы восстановления основные инвестиции направлялись в инфраструктуру. Сейчас мы главным образом инвестируем в жилье. Градостроительные планы, концепции умных городов и умных сел, а также разработка плана для каждого села, вся эта работа уже ведется. Еще одна важная тема, затронутая в интервью президента, это энергетическая дипломатия Азербайджана. Еще одна важная тема, затронутая в интервью президента, это энергетическая дипломатия Азербайджана. Как отметил Ильхам Алиев, в последние годы значительно возросла роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Рост числа стран, экспортирующих газ через Южный газовый коридор, говорит о том, что энергетическая стратегия Азербайджана основана на долгосрочной и продуманной политике. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: Наше
0: сотрудничество с Европой в области энергетики началось некоторое время назад. Особенно ускоренными темпами этот процесс пошел после 2020 года, когда мы ввели в эксплуатацию Южный газовый коридор, который сегодня обеспечивает природным газом 16 стран. Так, Азербайджан занимает первое место по такому показателю, как количество стран, куда мы поставляем трубопроводный газ. И это число растет. 10 государств-членов Европейского Союза являются нашими покупателями. А в общей сложности азербайджанский газ получает 12 европейских стран. Число таких стран растет. Растет и количество поступающих к нам обращений с просьбой начать сотрудничество. Идеи, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью телеканалу Евроньюс, можно рассматривать как отражение идеологических и стратегических направлений развития, которые сформировались в Азербайджане в последние годы. Мнения, высказанные главой государства, свидетельствуют о том, что Азербайджан уже не просто участвует в региональных проектах по безопасности и энергетики, но и выступает инициатором и гарантом глобальных политико-экономических процессов. С этой точки зрения интервью наглядно демонстрирует приоритеты, которые были определены в постконфликтный период, а также философию многосторонней дипломатии и место Азербайджана в новой геополитической реальности.

0: ВОВ-13 и азербайджанская модель на глобальной плоскости. Интервью Хикмета Гаджиева, СТВ. Помощник президента Азербайджана и заведующий отделом внешней политики в администрации президента Хикмет Гаджиев дал эксклюзивное интервью азербайджанскому телевидению в рамках проходящего Баку 13-го Всемирного форума городов. В своем интервью Хикмет Гаджиев затронул важные темы, касающиеся значимости форума, международного авторитета Азербайджана, масштабных восстановительно-строительных работ, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также установления стабильного мира в регионе. Он отметил, что проведение в Баку ВОВ-13 очередного крупного международного мероприятия после КОП-29 является ярким свидетельством большого доверия к Азербайджану как международных сообществ, так и ООН. Выступление Хикмета Гаджиева. Азербайджан – место проведения мероприятий международного масштаба. После КОП-29 в Азербайджане проводится второй по величине Всемирный форум городов. Когда Азербайджан выдвигал свою кандидатуру на проведение форума, имелась политическая конкуренция. Свою кандидатуру выдвигали и другие города. Но единогласным решением был выбран Азербайджан. И исполнительный комитет UN-Habitat поддержал кандидатуру Азербайджана. И для этого имеется ряд оснований. Во-первых, царящие в нашей стране спокойствие, стабильность и безопасность, а также богатый опыт и традиции Азербайджана в проведении мероприятий международного масштаба. Во-вторых, как отметил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия, Азербайджан имеет богатый опыт в вопросе градостроительства. Так, в историческом контексте, как сказал президент Ильхам Алиев, на основе наследия таких древних городов, как Габалан, Ахчеван, Гянджа, Шики и других азербайджанских городов, продолжается современное развитие. Следует учесть, что урбанизация и тема градостроительства в целях устойчивого развития ООН отмечена как 11-я цель. Азербайджан добровольно представил отчет, который приурочен к целям устойчивого развития ООН, то есть является одной из тех стран, которые представили свои результаты ООН. И, как отметил господин президент, Азербайджан постконфликтный период приобрел богатый опыт в вопросе восстановления и созидания освобожденных от оккупации территорий в условиях минной опасности. Речь идет о 9 городах и более 300 сел. Вот почему Азербайджан стал местом проведения Всемирного форума городов и страной, где обсуждаются проблемы градостроительства. В ходе интервью особое внимание было уделено восстановительным работам на освобожденных территориях. Хикмет Гаджиев отметил, что сегодня Азербайджан активно занимается строительством городов и сел, которые были разрушены за 30 лет оккупации. Строительство ведется на основе принципов умного города и умного села, что позволяет создавать комфортные условия для жизни людей. Помощник президента подчеркнул, что в постконфликтный период не существует другой страны, которая бы проводила масштабные восстановительные работы в таких же темпах и масштабах, как Азербайджан. Короткие сроки нам удается превратить руины в современные поселения, и этот опыт представляет собой уникальную модель для всего мира. Выступление Хикмета Гаджиева.
1: С точки зрения обеспечения в регионе устойчивого мира и формирования новой архитектуры безопасности, Азербайджан также имеет богатый опыт в этой области. Так, Азербайджан, несмотря на 30-летнюю оккупацию своих территорий, после восстановления своей независимости, своего суверенитета, наша страна стала инициатором мира в регионе. Под руководством президента Ильхама Алиева в нашем регионе обеспечен устойчивый мир. К сожалению, в Армении все еще имеются реваншистские силы, которые пытаются вновь вовлечь регион в конфликт. Эти силы формируют иную повестку дня. Мы считаем, что они не смогут добиться желаемого. Люди, которые мечтали об этом в конце 18-х годов, остались в том периоде. Регион уже поменял реалии. Под руководством президента Ильхам Алиева Азербайджан, исходя из исторической реалии, сформировал на Южном Кавказе новую реальность, которая основывается на справедливости, верховенстве, законе и международном праве и принципах. И здесь основным фактором является обеспечение территориального суверенитета Азербайджана. В этом контексте в условиях войн и конфликтов на Южном Кавказе царит мир и благополучие. Постконфликтный период Азербайджан является уникальным примером для всего мира. Наша страна реализует проекты по восстановлению и созиданию, которые могут быть использованы другими странами. Все эти процессы проводятся в условиях минного загрязнения. Создаются необходимые условия для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. Таким образом, интервью Хикмета Гаджиева СТВ проясняет современную стратегию развития, политику созидания постконфликтный период и модель международного сотрудничества Азербайджана. Также ясно изложен стратегический взгляд страны на будущее и основные направления политики, проводимые в регионе для обеспечения устойчивого мира, развития и сотрудничества. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Кудлай Салай Ареро ансамбл диз, Кавказ джаздин трио диз, Лейли ва Севил дишехлерин вокал, инструментал ва мугам, инструментал ансамбл диз рехбер вану. Вагих Мустафа Заде, Бейналхал джаздин конкурсин ва фестивалдин Таллин, Путканир Гуд, Тбилиси, Путканец Эмжуд, Монте Карло дин лауреат джизу. Асын күдүшни Путканни Цекудлайсус Монакода ци фестивал гелефиза. И фестивал дин шартарис килигна эсер дин автор Лухуз Айди ва үлке чине бан чирхана канза чир. Фестивал Элиза Катайла кулух вишер алды маалым тучир дорарин арадай Азербайджан Вакиф Мустафа Заде Гафаруан атана. Композитор музыкант Монакодин джаз дин фестивал дай ватан диз Лацу Роял премия госхтана ва нубат дин концерт риз хазур жизу. Вичин сенаттал кару или Вакиф дюния дин макам дин фестивал дин калиб дал элкуирзай. Вакиф Мустафа Заде ди анзын гэдвиш нипутган нисадла Иисус Севил вокал инструментал ансамбл тюкюрза. Адац ии групп батал тюкюрза и манирин гармония дигишарза. Вичин цуру маниярц ии джуредавана ризгатумза. Ансамбл динса Советрин Союздава хакни адевирда пара машхур вал казан мишунни вакифани физио кулчугур зэхметтин бехэртир. Севил ансамбл ругуд Иисус кардихану. Ии саренкани ансамбл дин телевизия, радио ва сэхнэрэ вишер алды концертар гэлэфизу. Азыр нүкөдүшни туткан нисек үдлайсуз Вакиф Мустафа Заде Азербайджан дин эмекдар артист орцис лайхы коза. Чехи жазмен азыр нүкөдүшни туткан нисек үдлайсан декабрды Ташкентта гастрол дин вақтунда рахметті сүзі. Азыр нүкөдүшни туткан нисек үдлайсуз Вакиф Мустафа Заде эник илай ахпа Азербайджан девлеттин премия дис лайхы куну. Вагиф Мустафа Заде ди, дюня дигиш радилай кулух, адан өмірдин юлдаш Элза Руш Эзизани гоз үлкедай ихеса. Азыр нүкөдүшни, Утхан нүкөдлай Исус Полат Бүлбүлолудин инициатива далды Вагиф Мустафа Заде дин кол музей арадызгануа. Музейдин садлахай рехбер Джазмен дин диди Зивер ханум хануа. И музейдин ракарар музгадал рикалай хар садбатал ахая. Хавиле яки, ичери шехердин рюхи сизайбру, джаз музыка рике, атезайбру, фат-фат ирики гатазу.